0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266/1-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: На сегодня субботу, 9 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду, в течение дня 9-15 выше нуля. Также сегодня в Риже и Ревде тоже переменная, возможен дождь до плюс 16, в Краснотурьинске такая же картинка, только до плюс 3.

0: МФМ. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
2: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Джим ФМ.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На сегодня субботу, 9 мая, синоптики. В Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. В течение дня 9-15 выше нуля. Также сегодня в Первоуральске, по Левскому Туринской асбесте, тоже переменная, возможен дождь до плюс 15.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435 380 300.
2: И снова музыка.

0: На Jam FM.
1: Настроение.
0: На Jam FM.
1: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
0: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Амода» в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Тестовый участок пляжей в Анапе исключили из опасной зоны. Протяженность пробного участка 1 километр. Это пляжи, которые используют детский курорт «Вита», оздоровительный комплекс «Жемчужина России» и курорт «Мираклеон» в поселке Витязево. В оперштабе Краснодарского края уточнили, что решение принято на основании заключения Роспотребнадзора. На соответствие нормам здесь проверяли и песок, и воду. Опасной зоной километр пляжа Анапы являлся с декабря 2024 года после крушения танкеров «Волга-нефть» в Черном море. Спасатели и синоптики на 9 мая выпустили штормовое предупреждение. В Свердловской области ожидаются сильный дождь с мокрым снегом, а также гололед и порывы ветра до 23 метров в секунду. Основной удар стихии придется на север Свердловской области. Уральцев призвали отменить туристические походы. Садоводам стоит проверить ветрозащитные конструкции на участках. Водителей традиционно просят не превышать скорости в условиях мокрого снега и гололеда, сохранять увеличенную дистанцию и избегать резких маневров. Антитеррористическая комиссия Свердловской области напомнила перед празднованием Дня Победы, как вести себя в толпе. Важно идти в направлении движения толпы, держать детей и близких как минимум в зоне видимости. Стоит убрать под куртки длинные шарфы, отстегнуть капюшоны, чтобы случайно ими не зацепиться. Также нельзя трогать бесхозные предметы, а в случае эвакуации важно сохранять спокойствие и двигаться к выходам, не пытаясь вернуться за вещами. Напомню, самыми массовыми в Свердловской области завтра должны стать шествия бессмертного полка, которые пройдут в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Каменске-Уральском. На параде 9 мая в Москве будут присутствовать 7 глав государств, а также руководители правительств и зарубежные политические деятели. Перед праздником список гостей журналистам озвучивал помощник президента России Юрий Ушаков. Сегодня в Москве будут президенты Абхазии, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана, а также глава Сербской Республики, верховный правитель Малайзии и глава правительства Словакии. Также на парад Победы приглашены военные атташе целого ряда стран, добавили в Кремле. Парад на Красной площади начнется в 10:00 по московскому времени. А следующая рабочая неделя для россиян снова будет короткой. Понедельник, 11 мая – это выходной. Рабочими будут дни со вторника по пятницу, с 12 по 15 мая. Следующие трехдневные выходные ждут страну уже через месяц, на День России. Официальный доллар на сегодня 74.30, евро 88.55.

0: 2 050 000 рублей. Дарим 100 000 рублей на установку доп. Оборудования. Улучшим предложение любого дилера. Уникум. Расточная 38. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Амода C5.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Спецстрой». Жилой квартал «Культура». На сегодня субботу, 9 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. В течение дня 9-15 выше нуля. Также сегодня в Рижской Ревде тоже переменная. Возможен дождь до плюс 16. В Краснотуринске такая же картинка, только до плюс 3.
1: Реклама.
3: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там же как культура, тишина, птицы поют. И воздух чистый-пречистый. Будем вместе на фотоохоту ходить. Красота!
4: И до 15 июня этого года в ЖК «Культура», между прочим, скидка целых 20%. Звоните скорее, 389-89-90. Мы переезжаем.
5: Застройщик ООО «ЭЗ Спецстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
1: Jam FM.
2: Jam.
1: Jam.
0: Jam.

0: Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
5: А слона не хотите? Нельзя.
6: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
4: Моя квартира, мои правила.
7: Застройщик ООО СЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на майпрогулка.ру и испытай себя 17 мая. 6+.
9: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

Всем привет, с праздником! На Jam FM гороскоп на сегодня субботу, 9 мая. Овен, старайся меньше критиковать близких. Телец, друзья оценят твою дипломатичность и объективность. Близнецы, положись на разум, он поможет разобраться в ситуации. Рак, ожидай приятного сюрприза от кого-то из окружения. Лев, сегодня есть шанс получить привлекательное деловое предложение. Дева, не забывай отдыхать, даже занимаясь рутинными делами. Весы, будь аккуратнее при использовании бытовой техники. Скорпион, посвяти этот день общению с родными и близкими. Стрелец, обрати внимание на свое здоровье и самочувствие. Козерог, будь открыт с новым знакомством и интересным беседам. Водолей, сегодня удачный день для выгодных покупок. Рыбы, твой позитив и решительность помогут создать гармонию в семье.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. В эти минуты в центре Екатеринбурга начинается парад Победы. В этом году он пройдет без военной техники. Сразу после парада на проспект Ленина выйдет бессмертный полк. Тысячи екатеринбуржцев с портретами своих родственников, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла пройдут по проспекту Ленина. Шествие будет проходить с 10:40 до полудня. С 11 до 15 часов в центре Екатеринбурга можно посмотреть на выставку ретро-техники. Салют в Екатеринбурге официально никто не отменял. Его запустят в 22 часа над акваторией городского пруда, сообщает Е1. Свердловская МЧС предупредила о сильном ветре и дожде в День Победы. По данным синоптиков, 9 мая местами в регионе ожидаются сильный дождь с мокрым снегом, гололед, порывы ветра до 23 метров в секунду. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС. Автомобилистам советуют соблюдать дистанцию, скоростной режим, при возможности отложить дальние поездки, пешеходам быть особенно внимательными из-за риска падения деревьев, рекламных конструкций и элементов зданий. России не нужно ничье дозволение, чтобы проводить парад Победы в Москве. Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал подписанный накануне указ президента Украины Владимира Зеленского, которым тот разрешил организовать празднование в столице России. Потешный указ, о котором идет речь, опубликован на сайте президента Украины под заголовком «О проведении парада в Москве». В нем сообщается, что Красная площадь на время празднования будет исключена из плана применения украинского вооружения. Что касается остальной территории России, Киев намерен действовать зеркально военной активности Москвы, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на РБК Украина. Опрессовки в Екатеринбурге начнутся через неделю после завершения отопительного сезона. Батареи в уральской столице начнут отключать с 12 мая. Первые испытания теплоэнергетики запланировали с 18 по 21 мая. Эти опрессовки должны пройти без отключения горячей воды потребителям. Гидравлические испытания направлены на подготовку сетей к новому отопительному сезону, сообщили в мэрии. Пентагон начал публиковать документы об НЛО. В первом пакете 161 материал, включая фото и видео. Среди размещенных файлов есть снимки Луны, сделанные во время миссии «Аполлон-12», на которых видны объекты, похожие на небольшие точки. Никаких летающих тарелок, зеленых человечков в этих материалах нет. Пентагон планирует обновлять архив каждые несколько недель по мере обнаружения и рассекречивания новых материалов. Ранее президент США Дональд Трамп обещал опубликовать данные Пентагона о внеземной жизни и НЛО после высказываний Барака Обамы об инопланетянах. Доллар 74,62, евро 87,89.
1: Реклама.
3: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
4: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «Римэкс Моторс» Субару в центре Екатеринбург-Юг на Московской 214А. На сегодня субботу, 9 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. В течение дня 9-15 выше нуля. Также сегодня в Первоуральске, по Левском Туринской асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 15.
1: Реклама.
5: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346 46 46.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на майпрогулка.ру и испытай себя 17 мая 6+.
3: И снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5 Джим ФМ.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер JQ в Екатеринбурге на Ростовщина 38.
1: Новости на Jam-FM.
2: Добрый день. В центре Екатеринбурга сегодня пропал интернет. О возможных ограничениях связи власти предупреждали заранее. В прошлом году горожане также столкнулись с такими ограничениями связи, которые ввели в целях безопасности в связи с праздниками. Екатеринбуржцам советовали запастись наличными, заранее загрузить офлайн-карты в телефон и записать важные контакты в телефонную книгу, сообщает Ура.ру. Екатеринбург празднует День Победы. В центре ограничено движение. После парада и шествия бессмертного полка продолжатся другие праздничные мероприятия, включая концерт с участием хора Валаамского монастыря. Он пройдет в историческом сквере. Также проходит выставка ретро-автомобилей. Акция «Вспомним всех поименно» проходит в парке Маяковского. Началось празднование Дня Победы с минуты молчания и возложения цветов у вечного огня на Широкореченском мемориале. В мероприятии приняли участие губернатор Денис Паслер, полпред Артем Жога, председатель ЗАГС Собрания Людмила Бабушкина, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, а также первый губернатор региона Эдуард Росель, ветераны-своровцы-кадеты. Спасатели и синоптики на сегодня выпустили штормовое предупреждение. В регионе ожидается сильный дождь с мокрым снегом, гололед, порывы ветра до 23 метров в секунду. Основной удар стихии придется на север области. Уральцев призвали отменить туристические походы, работы на высоте. Садоводам стоит проверить ветрозащитные конструкции и воздержаться от работы на участках. Антитеррористическая комиссия области напомнила перед празднованием Дня Победы, как вести себя в толпе. Важно идти в направлении движения толпы, держать детей и близких как минимум в зоне видимости. Стоит убрать под куртки длинные шарфы, отстегнуть капюшоны, чтобы случайно ими не зацепиться. Также нельзя трогать бесхозные предметы. В случае эвакуации важно сохранять спокойствие и двигаться к выходам, не пытаясь вернуться за вещами. Эксперты назвали самые распространенные фейки в преддверии Дня Победы. Список возглавили ложные сообщения, связанные с акцией «Бессмертный полк» и отменой Парада Победы в Москве. Также россиянам пытались рассказать о якобы переброске частей ПВО в столицу. Фейки об отмене парада неизвестные пытались распространить и год назад, перед 9 мая, напоминает агентство ТАСС. Доллар на выходные и праздники 74.30, евро 88.55.
1: Реклама. Уникум представляет новинку JQJ6. Да, извилистым дорогам. Нет заботам и тревогам. Где же брать JQJ6? На Росточной. В Уникум отличные условия. Это точно. Новый JQJ6 от 2 050 000 рублей уже в наличии на Росточной 38. Времена меняются. Уникум остается с вами. Приезжайте. Росточная 38. Прогноз погоды на Jam-FM.
0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Спецстрой». Жилой квартал «Культура». На сегодня субботу, 9 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. В течение дня 9-15 выше нуля. Также сегодня в Рижской Ревде тоже переменная. Возможен дождь до плюс 16. В Краснотурьинске такая же картинка, только до плюс 3.
1: Реклама.
3: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там же как культура, тишина, птицы поют. И воздух чистый-пречистый. Будем вместе на фотоохоту ходить. Красота!
4: И до 15 июня этого года в ЖК «Культура», между прочим, скидка целых 20%. Звоните скорее 389-89-90. Мы переезжаем.
5: Застройщик ООО «СЗ Спецстрой». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Скидка от застройщика.

0: Реклама.
1: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
2: Это тебе не спортзал, нельзя.
3: Об своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
1: Моя квартира, мои правила.
4: Застройщик ООО «СЗ Проект С-33». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: 16+. People Media Екатеринбург. Бизнес-платформа People. Миллионники в подчинении. Твой бренд в диджитале. Правят связи, а не хайп. Сайт PeoplePlaster.f 8-343-227-0370 People Media. Не чилят, строят империи. Приходи к нам в команду.

0: Селькоровская 22 228 2111.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
0: 235 0905.
1: 235 0905. Jam FM. Здесь снова музыка прямо сейчас.
2: 102.5 Jam FM.

0: Реклама. Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Время решающих футбольных матчей. Твоя поддержка нужна как никогда.
3: «Урал» бьется за возвращение в премьер-лигу.
2: Понедельник, 11 мая. «Урал» КамАЗ.
3: 33-й тур чемпионата первой лиги. Начало в 16:00.
2: Ждем вас на Екатеринбург-арене.
3: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
4: АО «ФК Урал». УГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8. 2026 год. Екатеринбург, 05.

0: МФМ. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
2: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. По центру Екатеринбурга сегодня прошла военная техника. Это были машины времен Великой Отечественной войны. Современные танки и бронетранспортеры в этом году в параде не участвовали. По площади 5-го года в парадном марше проследовали огнеметный танк Т-34, легкий танк Т-70Б, самоходная артиллерийская установка Су-100, грузовой автомобиль ЗИС-5 с зенитным прожектором, бронетранспортер БТР-40 и другие машины времен Великой Отечественной войны, сообщает Ядин. После завершения всех праздничных мероприятий сегодня екатеринбуржцы смогут добраться до дома на общественном транспорте, для которого организованы 22 накопительные площадки. Карту локации опубликовала мэрия. Большая часть расположится в центре города. Также предусмотрены площадки на Уралмаше, в Автузгородке, на ЖБИ. Транспорт в День Победы работает до часу ночи, а организованно развозить горожан начнет с 21 часа. В Екатеринбурге на майских выходных проходит рейд по выявлению пьяных водителей «Стоп-контроль». В рамках мероприятия полицейские вплоть до 11 мая включительно в усиленном режиме выявляют грубые нарушения правил дорожного движения, особое внимание нетрезвым водителям, а также тем, кто управляет машиной без прав или уже лишен водительского удостоверения. Кроме того, инспекторы пресекают выезд на встречную полосу. В ходе предыдущего такого рейда в прошлые майские праздники с 1 по 4 число инспекторы пресекли почти 6 тысяч нарушений. От управления отстранили около 600 водителей. Из них почти половина управляли транспортом в состоянии опьянения. Еще 94 отказались от медосвидетельствования, пишет «Комсомольская правда». В Госдуме предупредили о новых схемах мошенников. Они связаны с капремонтом и имущественными отношениями. Депутат от КПРФ Сергей Гаврилов рассказал о самых распространенных из них. Например, если человеку предлагают за деньги «законно» в кавычках убрать строку капремонта из платежки, то это точно мошенники. Никаких федеральных законов, освобождающих всех собственников жилья от таких платежей, не существует и не готовится. Депутат Гаврилов также предупредил о схемах с массовым списанием долгов. Никаких госпрограмм, по которым долги прощают раз в несколько лет, не существует. Списать задолженность по кредитам, налогам, коммуналке и прочему можно только через процедуру банкротства либо в арбитражном суде. В 8 российских аэропортах сняли ограничения на полеты, сообщила Росавиация. Речь идет о воздушных гаванях Внуково, Домодедово в Москве, а также аэропортах городов Иваново, Калуга, Нижний Новгород, Тамбов, Череповец, Ярославль. Ранее стало известно, что воздушное движение на юге России будет восстановлено в полном объеме в течение 2-3 дней. Об этом сообщил вице-премьер России Виталий Савельев на вчерашнем совещании у президента. Доллар на выходные и праздники 74.30, евро 88.55.
1: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
3: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
1: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО Remax Motors, Subaru в центре Екатеринбург-Юг на Московской 214А. На сегодня субботу, 9 мая, синоптики. В Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. В течение дня 9-15 выше нуля. Также сегодня в Первоуральске, по Левскому-Туринской асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 15.
1: Реклама. Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346 46 46.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Реклама.
1: От кухни до гардеробной. Выгодно и удобно.
2: Почему?
1: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
3: Акция действует до конца мая этого года.
4: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.

0: Селькоровская, 22. 228-2111.
1: 16+. People Media Екатеринбург. Бизнес-платформа People. Миллионники в подчинении. Твой бренд в диджитале. Правят связи, а не хайп. Сайт PeopleBlaster.f. 8-343-227-0370. People Media. Не чилят, строят империи. Приходи к нам в команду. People Media.
0: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на myprogulka.ru и испытай себя 17 мая. 6+.
2: И снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5. Джим ФМ.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Амода» в Екатеринбурге на Росточной, 38.
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. По центру Екатеринбурга сегодня прошла военная техника. Это были машины времен Великой Отечественной войны. Современные танки и бронетранспортеры в этом году в параде не участвовали. По площади 5-го года в парадном марше проследовали огнеметный танк Т-34, легкий танк Т-70Б, самоходная артиллерийская установка Су-100, грузовой автомобиль ЗИС-5 с зенитным прожектором, бронетранспортер БТР-40 и другие машины времен Великой Отечественной войны, сообщает Ядин. После завершения всех праздничных мероприятий сегодня екатеринбуржцы смогут добраться до дома на общественном транспорте, для которого организованы 22 накопительные площадки. Карту локации опубликовала мэрия. Большая часть расположится в центре города. Также предусмотрены площадки на Уралмаше, в Автузгородке, на ЖБИ. Транспорт в День Победы работает до часу ночи, а организованно развозить горожан начнет с 21 часа. В Екатеринбурге на майских выходных проходит рейд по выявлению пьяных водителей «Стоп-контроль». В рамках мероприятия полицейские вплоть до 11 мая включительно в усиленном режиме выявляют грубые нарушения правил дорожного движения, особое внимание нетрезвым водителям, а также тем, кто управляет машиной без прав или уже лишен водительского удостоверения. Кроме того, инспекторы пресекают выезд на встречную полосу. В ходе предыдущего такого рейда в прошлые майские праздники с 1 по 4 число инспекторы пресекли почти 6 тысяч нарушений. От управления отстранили около 600 водителей. Из них почти половина управляли транспортом в состоянии опьянения. Еще 94 отказались от медосвидетельствования, пишет «Комсомольская правда». В Госдуме предупредили о новых схемах мошенников. Они связаны с капремонтом и имущественными отношениями. Депутат от КПРФ Сергей Гаврилов рассказал о самых распространенных из них. Например, если человеку предлагают за деньги «законно» в кавычках убрать строку капремонта из платежки, то это точно мошенники. Никаких федеральных законов, освобождающих всех собственников жилья от таких платежей, не существует и не готовится. Депутат Гаврилов также предупредил о схемах с массовым списанием долгов. Никаких госпрограмм, по которым долги прощают раз в несколько лет, не существует. Списать задолженность по кредитам, налогам, коммуналке и прочему можно только через процедуру банкротства либо в арбитражном суде. В 8 российских аэропортах сняли ограничения на полеты, сообщила Росавиация. Речь идет о воздушных гаванях Внуково, Домодедово в Москве, а также аэропортах городов Иваново, Калуга, Нижний Новгород, Тамбов, Череповец, Ярославль. Ранее стало известно, что воздушное движение на юге России будет восстановлено в полном объеме в течение 2-3 дней. Об этом сообщил вице-премьер России Виталий Савельев на вчерашнем совещании у президента. Доллар на выходные и праздники 74,30, евро 88,55.

0: от 2 050 000 рублей. Дарим 100 тысяч рублей на установку доп. Оборудования. Улучшим предложение любого дилера. Уникум. Росточная, 38. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Амода C5.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Спецстрой». Жилой квартал «Культура». На завтра, в воскресенье, 10 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-запада 5-10 метров в секунду ночью и завтра днем от 3 до 8 тепла.
1: Реклама.
3: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там же как культура, тишина, птицы поют и воздух чистый-пречистый. Будем вместе на фотоохоту ходить. Красота!
4: И до 15 июня этого года в ЖК «Культура», между прочим, скидка целых 20%. Звоните скорее, 389-89-90. Мы переезжаем.
5: Застройщик ООО «СЗ Спецстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.

0: Реклама.
1: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
2: Это не художественная галерея. Нельзя.
3: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
4: Моя квартира, мои правила.
5: Застройщик ООО СЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Насилькор

0: Целькоровская 22 228 2111.
1: Время решающих футбольных матчей. Твоя поддержка нужна как никогда.
2: Урал бьется за возвращение в премьер-лигу.
1: Понедельник, 11 мая. Урал КамАЗ.
2: 33-й тур чемпионата первой лиги. Начало в 16:00.
1: Ждем вас на Екатеринбург Арене.
2: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
3: АО «ФК Урал», УГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
4: 2026 год.
3: Екатеринбург, 0.
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
5: 235-0905. Jam FM. И снова музыка прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Это Брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: 16+. People Media Екатеринбург. Бизнес-платформа People. Миллионники в подчинении. Твой бренд в диджитале. Правят связи, а не хайп. Сайт.

0: Jam FM.
1: Jam FM.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Реклама.
1: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на майпрогулка.ру и испытай себя 17 мая. 6+.
2: Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Balance Development в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
3: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
2: 30 лет опыта – это гарантия.
3: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
2: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
4: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: И снова музыка прямо сейчас.
6: 102.5 Джим ФМ.
7: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Джем ФМ.
2: Добрый день. Президент России Владимир Путин принял парад Победы на Красной площади в Москве и в ходе своего обращения поздравил военнослужащих и всех россиян с Днем Победы. Президент назвал День Победы священным праздником для России. Наша страна свято чтит память о событиях Великой Отечественной войны и ее героях, а забота о своей отчизне объединяет весь российский народ, заявил президент в ходе торжественного парада, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. России не нужно ничье дозволение, чтобы проводить парад Победы в Москве. Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал подписанный накануне указ президента Украины Владимира Зеленского, которым тот разрешил организовать празднование в столице России. Потешный указ, о котором идет речь, опубликован на сайте президента Украины под заголовком «О проведении парада в Москве». В нем сообщается, что Красная площадь на время празднования будет исключена из плана применения украинского вооружения, а что касается остальной территории России, Киев намерен действовать зеркально военной активности Москвы. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на РБК Украины. Уралвагонзавод в преддверии Дня Победы отправил российским войскам новые партии модернизированных танков Т-90М «Прорыв», Т-80 «БВМ» и Т-72 «Б3М». Об этом сообщает пресс-служба компании. Уточняется, что новые танки отвечают современным вызовам, боевым условиям, новым угрозам. Главный акцент на повышении выживаемости машин и безопасности экипажа. В процессе производства и доработки боевых машин конструкторы учли опыт боевого применения техники и обратную связь от военнослужащих с передовой, сообщили на заводе. В Екатеринбурге арестовали 17-летнего подростка за попытку поджога трансформатора. Решение принял Верхесецкий районный суд Екатеринбурга. Фигурант заключен под стражу до 6 июля. Подростка обвиняют в покушении на диверсию, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. По версии следствия, подросток причастен к попытке поджога трансформатора на электрической подстанции в одном из районов города. Инцидент произошел в апреле этого года. Ремонт стартует на Кольцовском тракте сразу после праздников. С 12 мая начнется замена асфальта с нулевого по 5 километр, пишет Е1. Колеи планируют убрать на участке от Луганской до развязки в районе птицефабрики. Работы будут идти до 20 июня. Часть полос для движения закроют, на других скорость будет ограничена до 50 км в час. Доллар на выходные праздники 74.30, евро 88.55.
1: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
1: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: Спонсор выпуска ООО «Римэкс Моторс» Субару, центр Екатеринбург-Юг, на Московской 214А. На завтра, воскресенье, 10 мая, синоптики. В Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-запада от 5 до 10 метров в секунду. На этой ночью, завтра днем от 3 до 8 тепла.
1: Реклама. Субару. Автомобиль, который выбирают головой, влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346 46 46.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Реклама.
1: От кухни до гардеробной.
2: Выгодно и удобно.
1: Почему?
2: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
3: Акция действует до конца мая этого года.
4: Получите дополнительный бонус по коду GEMFM.

0: Селькоровская, 22. 228-2111.
1: 16+. People Media Екатеринбург. Бизнес-платформа People. Миллионники в подчинении. Твой бренд в диджитале. Правят связи, а не хайп. Сайт PeoplePlaster.f. 8-343-227-0370. People Media. Не чилят, строят империи. Приходи к нам в команду. People Media.
2: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на майпрогулка.ру и испытай себя 17 мая. 6+.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер JQ в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Попыток срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне не было. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает агентство «Интерфакс». «Ничего не пытались, все хорошо», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов. Представитель Кремля также добавил, что новый разговор Путина и Трампа по итогам перемирия пока не планируется. Само продление режима прекращения огня после 11 мая пока не обсуждалось. Парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся сегодня в Екатеринбурге. После прохождения пеших колонн проехала военная и автомобильная ретро-техника. В их числе были легендарный танк Т-34, а также Т-70Б, самоходная артиллерийская установка Су-100, бронеавтомобиль БА-10М, боевая машина реактивной артиллерии БМ-13Н и другая техника. Участников и зрителей парада поздравил с Днем Победы губернатор Свердловской области Денис Паслер. После парада по площади Пятого года прошли около 10 тысяч участников бессмертного полка. После завершения всех праздничных мероприятий сегодня екатеринбуржцы смогут добраться до дома на общественном транспорте, для которого организованы 22 накопительные площадки. Карту локации опубликовала мэрия. Большая часть расположится в центре города. Также предусмотрены площадки на Уралмаше, в Автузгородке, на ЖБИ. Транспорт в День Победы работает до часу ночи, а организованно развозить горожан начнет с 21 часа. Напомню, сегодня в центре Екатеринбурга большие перекрытия. Кроме того, в периметре улиц Челюскинцев, Московская, Малышева, Карла Липнихта, Николая Никонова и переулка Красного нельзя купить алкоголь и проехать на электросамокате. На улицах Екатеринбурга всего выставлено 15 тысяч кикшеринговых самокатов, и это слишком много. Для самокатов нужно создавать инфраструктуру, а количество самих устройств в Екатеринбурге нужно ограничить, считает глава госавтоинспекции Екатеринбурга Алексей Спиридонов. По его словам, сейчас горожане стали относиться к пользователям электросамокатов, нарушающих правила, более нетерпимо, чаще жалуются на них, но при этом число аварий с самокатами год от года снижается, заявил начальник ГОРГАИ. В Екатеринбурге на майских выходных проходит рейд по выявлению пьяных водителей «Стоп-контроль». В рамках мероприятия полицейские вплоть до 11 мая включительно в усиленном режиме выявляют грубые нарушения правил дорожного движения, особое внимание нетрезвым водителям. В ходе предыдущего рейда в прошлые майские праздники инспекторы пресекли почти 6 тысяч нарушений правил. От управления отстранили около 600 водителей. Из них почти половина управляли транспортом в состоянии опьянения, и еще 94 отказались от медосвидетельствования, пишет «Комсомолка». Доллар на выходные праздники 74.30, евро 88.55.
1: Реклама. «Уникум» представляет новинку JQJ6. Да, извилистым дорогам. Нет заботам и тревогам. Где же брать JQJ6? На Росточной. В «Уникум» отличные условия. Это точно. Новый JQJ6 от 2 миллионов 50 тысяч рублей уже в наличии на Росточной 38. Времена меняются. «Уникум» остается с вами. Приезжайте. Росточная 38. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Спецстрой». Жилой квартал «Культура». На завтра, в воскресенье, 10 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-запада 5-10 метров в секунду, ночью и завтра днем от 3 до 8 тепла.
1: Реклама.
3: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там же как культура, тишина, птицы поют и воздух чистый-пречистый. Будем вместе на фотоохоту ходить. Красота!
4: И до 15 июня этого года в ЖК «Культура», между прочим, скидка целых 20%. Звоните скорее, 389-89-90. Мы переезжаем.
5: Застройщик ООО «СЗ Спецстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.

0: 8017-321-1111.
1: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на майпрогулка.ру и испытай себя 17 мая. 6+.
2: Время решающих футбольных матчей. Твоя поддержка нужна как никогда.
3: Урал бьется за возвращение в премьер-лигу.
2: Понедельник, 11 мая. Урал КамАЗ.
3: 33-й тур чемпионата первой лиги. Начало в 16:00.
2: Ждем вас на Екатеринбург-арене.
3: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
4: АО «ФК Урал». УГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
5: 2026 год.
4: Екатеринбург, 0.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
6: Jam FM. И здесь снова музыка прямо сейчас.

0: Реклама. Внимание, Екатеринбург. Южная Ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
1: 30 квартир в новой очереди Сибирской Калина от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
0: 30 лет опыта – это гарантия.
1: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса Сибирская Калина.
0: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
2: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 16+, People Media Екатеринбург, бизнес-платформа People, миллионники в подчинении, твой бренд в диджитале, правят связи, а не хайп, сайт People Blaster F, 8-343-227-0370, People Media, ключи лет строят империи, приходи к нам в команду, People Media.
4: Шел Иванушка дорогой.

0: Бесплатному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
1: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
0: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Главный парад Победы состоялся сегодня в Москве. По Красной площади прошли представители родов войск, курсанты, участники специальной военной операции. По брусчатке Красной площади прошагал и парадный расчет военнослужащих КНДР. В 2025 году спецназ Корейской народной армии участвовал в отражении вторжения ВСУ в Курскую область. Лидер КНДР также принял решение направить в Россию 1000 саперов для разминирования территории Курской области, сообщает РИА Новости. Бессмертный полк в Екатеринбурге сегодня состоялся, хотя до последнего момента был риск, что шествия могут отменить из соображений безопасности, сообщает Новый день. По оценкам губернатора Дениса Паслера, в шествии приняли участие более 10 тысяч человек. В каждой российской семье есть герой Великой Отечественной войны. Через поколения передаются истории их жизни, подвигов, спустя годы жива и память о них, написал Паслер в своих соцсетях. Сам губернатор вышел на акцию с портретом своего прадеда Михаила Рогозина, который воевал на Белорусском фронте в артиллерийском полку. Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение о непогоде. 10 мая в Свердловской области ожидается сильный ветер до 20 метров в секунду. В региональном МЧС призвали граждан в такую погоду обходить шаткие конструкции, рекламные щиты, полуразрушенные строения. Находиться рядом с ними опасно. Кроме ветра и кратковременных осадков ожидается похолодание. По ночам по области небольшой минус. Днем 10 мая максимум плюс 10 градусов. Свердловчанам напомнили об ограничениях особого противопожарного режима. Он объявлен в Свердловской области с 25 апреля. Многие по традиции, несмотря на погоду, в праздничные выходные отправятся отдыхать за город. Но такой выезд легко может обернуться штрафом или даже уголовным делом. Особый режим запрещает ходить в леса, в том числе лесопарки и торфяные массивы, ездить на личных машинах в лес, кроме проезда по дорогам общего пользования, разводить огонь, в том числе в мангалах, сжигать мусор и так далее. Штрафы за нарушения для граждан до 20 тысяч рублей. Если нарушение привело к пожару, штраф уже до 50 тысяч, сообщает портал 66.ru. Ремонт стартует на Кольцовском тракте сразу после праздников. С 12 мая начнется замена асфальта с нулевого по пятый километр, пишет Е1. Колеи планируют убрать на участке от Луганской до развязки в районе птицефабрики. Работы будут идти до 20 июня. Часть полос для движения закроют, на других скорость будет ограничена до 50 км в час. Доллар на выходные праздники 74.30, евро 88.55.
1: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
1: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «Римэкс Моторс» Субару, центр Екатеринбург-Юг, на Московской 214А. На завтра, воскресенье, 10 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-запада от 5 до 10 метров в секунду. На этой ночью, завтра днем от 3 до 8 тепла.
1: Реклама. Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346 46 46.

0: 8017-269-2111.
1: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5.

0: Jam FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Амода» в Екатеринбурге на Росточной 38.
0: Новости на Jam FM.
2: Добрый день. Главный парад Победы состоялся сегодня в Москве. По Красной площади прошли представители родов войск, курсанты, участники специальной военной операции. По брусчатке Красной площади прошагал и парадный расчет военнослужащих КНДР. В 2025 году спецназ Корейской народной армии участвовал в отражении вторжения ВСУ в Курскую область. Лидер КНДР также принял решение направить в Россию 1000 саперов для разминирования территории Курской области, сообщает РИА Новости. Бессмертный полк в Екатеринбурге сегодня состоялся, хотя до последнего момента был риск, что шествие могут отменить из соображений безопасности, сообщает Новый день. По оценкам губернатора Дениса Паслера, в шествии приняли участие более 10 тысяч человек. В каждой российской семье есть герой Великой Отечественной войны. Через поколения передаются истории их жизни, подвигов, спустя годы жива и память о них, написал Паслер в своих соцсетях. Сам губернатор вышел на акцию с портретом своего прадеда Михаила Рогозина, который воевал на Белорусском фронте в артиллерийском полку. Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение о непогоде. 10 мая в Свердловской области ожидается сильный ветер до 20 метров в секунду. В региональном МЧС призвали граждан в такую погоду обходить шаткие конструкции, рекламные щиты, полуразрушенные строения. Находиться рядом с ними опасно. Кроме ветра и кратковременных осадков ожидается похолодание. По ночам по области небольшой минус. Днем 10 мая максимум плюс 10 градусов. Свердловчанам напомнили об ограничениях особого противопожарного режима. Он объявлен в Свердловской области с 25 апреля. Многие по традиции, несмотря на погоду, в праздничные выходные отправятся отдыхать за город. Но такой выезд легко может обернуться штрафом или даже уголовным делом. Особый режим запрещает ходить в леса, в том числе лесопарки и торфяные массивы, ездить на личных машинах в лес, кроме проезда по дорогам общего пользования, разводить огонь, в том числе в мангалах, сжигать мусор и так далее. Штрафы за нарушения для граждан до 20 тысяч рублей. А если нарушение привело к пожару, штраф уже до 50 тысяч, сообщает портал 66.ru. Ремонт стартует на Кольцовском тракте сразу после праздников. С 12 мая начнется замена асфальта с нулевого по пятый километр, пишет Е1. Колеи планируют убрать на участке от Луганской до развязки в районе птицефабрики. Работы будут идти до 20 июня. Часть полос для движения закроют, на других скорость будет ограничена до 50 км в час. Доллар на выходные праздники 74.30, евро 88.55.

0: от 2 миллионов 50 тысяч рублей.
1: Дарим 100 тысяч рублей на установку доп. Оборудования.
0: Улучшим предложение любого дилера. Уникум. Расточная 38.
2: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Амода C5.
3: Прогноз погоды на Jam FM.
4: Спонсор выпуска ООО «СЗ Спецстрой». Жилой квартал «Культура». На завтра, в воскресенье, 10 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-запада 5-10 метров в секунду ночью и завтра днем от 3 до 8 тепла.
3: Реклама.
5: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там ЖК «Культура», тишина, птицы поют и воздух чистый-пречистый. Будем вместе на фотоохоту ходить. Красота!
6: И до 15 июня этого года в ЖК «Культура», между прочим, скидка целых 20%. Звоните скорее 389-89-90. Мы переезжаем.
7: Застройщик ОСЗ «Спецстрой». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.
8: Jam FM 102.5. Jam FM.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Реклама. Внимание, Екатеринбург. Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
1: 30 квартир в новой очереди Сибирская Калина от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
0: 30 лет опыта – это гарантия.
1: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса Сибирская Калина.
0: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
2: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на myprogulka.ru и испытай себя 17 мая. 6+.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Время решающих футбольных матчей. Твоя поддержка нужна как никогда.
3: «Урал» бьется за возвращение в премьер-лигу.
2: Понедельник, 11 мая. «Урал» КамАЗ.
3: 33-й тур чемпионата первой лиги. Начало в 16:00.
2: Ждем вас на Екатеринбург-арене.
3: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
4: АО «ФК Урал». УГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
5: 2026 год. Екатеринбург, 05.
6: И снова музыка прямо сейчас.
7: 102.5.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем и женой.
0: Я тебя люблю.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Парад Победы, прошедший сегодня на Красной площади, оценил президент Владимир Путин. Во время встречи с премьером Словакии Робертом Фицом глава государства заявил, что, цитата, «все получилось достойно, спокойно, без излишней милитаризации». Конец цитаты. Беседа состоялась во время неформальной части переговоров в зеленой гостиной Кремля. Об этом сообщило агентство ТАСС. В этом году Парад Победы на Красной площади проходил без военной техники. На мероприятии также отсутствовали воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Сильный ветер оборвал троллейбусные провода в Екатеринбурге на улице Пархоменко. Как пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург, инцидент не повлиял на движение транспорта. Троллейбусы проезжают место обрыва, используя автономный ход. Повреждения контактной сети уже устраняет бригада гортранса. Добавлю, через улицу Пархоменко проходят маршруты 31 и 36 троллейбусов. Синоптики уточнили штормовой прогноз для Свердловской области. Предстоящей ночью в отдельных районах региона возможны заморозки от минус 1 до минус 6 градусов. Вместе с порывистым северным ветром на Средний Урал придут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В Екатеринбурге ночью обещают небольшой дождь с мокрым снегом. В окрестностях мегаполиса температура может опуститься до минус 1. Днем воздух прогреется до плюс 6. В понедельник, 11 мая, 0 градусов ночью и до минус 2 в окрестностях города. Теплее станет только после 12 мая, сообщает Уральский гидрометцентр. Вице-губернатор и глава Свердловского Минздрава Татьяна Савинова в День Победы приняла участие в акции «Вальс Победы» в историческом сквере. Министр вместе с партнером танцевала под песню «В лесу прифронтовом», пишет Урару. В приветственном слове Татьяна Савинова напомнила, что акция «Вальс Победы» появилась именно в Екатеринбурге. Сегодня, 9 мая, этот вальс объединяет 86 городов России. Танцуют «Вальс Победы» и за рубежом. И в завершение выпуска. На парадах Победы машины заменили лошадей только в 1953 году. Главным автомобилем тогда стал четырехдверный фаэтон ЗИС-110Б. Машина не была парадной и разрабатывалась еще во время войны. Начиная с 60-х годов на брусчатку Красной площади начали выезжать кабриолеты, произведенные заводом ЗИЛ. Модели правительственных кабриолетов обновляли примерно раз в 10 лет, пишет РБК. Машины советской эпохи перестали принимать главный парад только в 2019 году, когда их заменили кабриолеты «Аурус». Официальный доллар на выходные и праздники 74.30, евро 88.55.
1: Реклама.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии «Эр-Адент» максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс».
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО Remax Motors Subaru Центр Екатеринбург Юг на Московской 214А. На завтра, воскресенье, 10 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-запада от 5 до 10 метров в секунду. На этой ночью, завтра днем от 3 до 8 тепла.
1: Реклама.
4: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
5: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266-01-399.
6: Для слушателей старше 12 лет.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: кичен. Джем FM.
1: Утром.
0: Джем FM.
1: Днем.
0: Джем FM.
1: Вечером.
0: Джем FM.
1: Ночью.
0: Всегда Джем FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
0: Jam.
2: Jam.
0: Jam FM.
1: Jam FM.
0: Jam.
1: Jam. Jam FM.
4: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
5: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить

светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей. Пусть озарятся имена павших. Вспомним. 3 года, 10 месяцев и еще 18 дней. 26 миллионов 452 тысячи жизней унесла Великая Отечественная война. Вспомним. Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, кто воевал в партизанских отрядах, кто страдал в фашистских концлагерях. Вспомним тех, кто без сна и отдыха трудился в тылу. Вспомним тех, кто дошел до Берлина и Праги, и кого сегодня нет с нами. Вспомним о деревнях, сожженных дотла, о поселках, стертых с лица земли. Вспомним о сотнях городов, разрушенных, но не покоренных. Каждую улицу вспомним, каждый дом. Солдат Великой Отечественной, ты насмерть стоял под Москвой и Сталинградом, вез хлеб в блокадный Ленинград, горел в танке под Прохоровкой. Погибая, ты спасал миллионы жизней. Ты, потерявший родных и близких в сталинских лагерях, принес свободу узникам Освенцима, Бухенвальда, Дахау. Ты не вторгался в чужие пределы, не искал славы. Ты защищал отчизну, защищал свою семью. Вспомним всех, кто положил свою жизнь на алтарь победы. Поклонимся им низко. Проходят годы, десятилетия. Сменяются поколения. Но разве можно предать забвению подвиг воинов, защитивших не только нашу жизнь, но и само звание человека, который хотел растоптать фашизм? В день Великой Победы мы склоняем головы перед светлой памятью не вернувшихся с войны сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Наступает минута молчания.

Вечная память жертвам Великой Отечественной войны. Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Джейко» в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. Ассоциация банков России обратилась в правительство с просьбой включить все банки в так называемые белые списки Минцифры. Обращение появилось перед праздниками на сайте ассоциации. Как пишут ведомости, банки также попросили разрешить работу при отключениях мобильного интернета основным дистанционным каналом обслуживания банков. Это интернет и мобильные банки, а также платежные сервисы. Ограничение доступа к ним может нарушать принцип равной конкуренции, а также препятствует клиентам в проведении госплатежей и платежей по кредитам, добавили в Ассоциации банков России. В Минпросвещение заявили, что не запрещали мобильные телефоны в садиках. Подобные ситуации находятся в компетенции администрации дошкольных учреждений. В это же время в ведомстве подчеркнули, что по результатам исследований увлечение гаджетами в раннем возрасте повышает риски нарушений здоровья ребенка. Об этом пишет агентство ТАСС. В центр Екатеринбурга возвращаются перекрытия. С 20.00 сегодня снова перекроют проспект Ленина на участке от улицы Московской до Карла Либкнехта. Хохрякова перекроют от Малышева до проспекта Ленина. Также движение не будет по маршала Жукова, Бориса Ельцина и улице 8 марта. Перекрыты улицы будут и в районе набережной, и театра драмы. Все эти ограничения будут действовать вплоть до окончания праздничного салюта, напоминает портал Е1. Над акваторией городского пруда он, напомню, прогремит в 22 часа. С 5 вечера в историческом сквере идет праздничный концерт, который завершится с началом салюта. Тем временем одним из первых в России праздничный салют в честь Дня Победы дали в Петропавловске-Камчатском. Традиционно залпы раздались в 22 часа по местному времени. В Москве было 13.00, а в Екатеринбурге 3 часа дня. Как пишет агентство ТАСС, салют был дан над Авачинской бухтой. Зрители смотрели его с разных точек Петропавловска-Камчатского. В это же время салют в честь Дня Победы прогремел и на Чукотке над Донадырем. А в Санкт-Петербурге сегодня развернули многометровое знамя Победы. Это произошло во время акции «Бессмертный полк». Гигантское полотнище появилось на Невском проспекте. Его развернули участники общественного движения «Волонтеры Победы». Колонна «Бессмертного полка» в Петербурге прошла от площади Александра Невского до Дворцовой площади. Это около 5 километров. Участником шествия был и губернатор северной столицы Александр Беглов, пишет «Газета.ру». Официальный доллар на праздники и выходные 74.30, евро 88.55.
1: Реклама. Уникум представляет новинку JQJ6. Да, извилистым дорогам. Нет заботам и тревогам. Где же брать JQJ6? На Росточной. В Уникум отличные условия. Это точно. Новый JQJ6 от 2 050 000 рублей уже в наличии на Росточной 38. Времена меняются. Уникум остается с вами. Приезжайте. Росточная 38. Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Спецстрой». Жилой квартал «Культура». На завтра, в воскресенье, 10 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-запада 5-10 метров в секунду ночью и завтра днем от 3 до 8 тепла. Также завтра в Реже, Краснотуринский, Ревде тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 6.
1: Реклама.
3: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там же как культура, тишина, птицы поют. И воздух чистый-пречистый. Будем вместе на фотоохоту ходить. Красота!
4: И до 15 июня этого года в ЖК «Культура», между прочим, скидка целых 20%. Звоните скорее 389-89-90. Мы переезжаем.
5: Застройщик ООО «СЗ Спецстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на майпрогулка.ру и испытай себя 17 мая. 6+.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Apple.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Ассоциация банков России обратилась в правительство с просьбой включить все банки в так называемые белые списки Минцифры. Обращение появилось перед праздниками на сайте ассоциации. Как пишут ведомости, банки также попросили разрешить работу при отключениях мобильного интернета основным дистанционным каналам обслуживания банков. Это интернет и мобильные банки, а также платежные сервисы. Ограничение доступа к ним может нарушать принцип равной конкуренции, а также препятствует клиентам в проведении госплатежей и платежей по кредитам, добавили в Ассоциации банков России. В Минпросвещение заявили, что не запрещали мобильные телефоны в садиках. Подобные ситуации находятся в компетенции администрации дошкольных учреждений. В это же время в ведомстве подчеркнули, что по результатам исследований увлечение гаджетами в раннем возрасте повышает риски нарушений здоровья ребенка. Об этом пишет агентство ТАСС. В центр Екатеринбурга возвращаются перекрытия. С 20:00 сегодня снова перекроют проспект Ленина на участке от улицы Московской до Карла Либкнехта. Хохрякова перекроют от Малышева до проспекта Ленина. Также движение не будет по маршала Жукова, Бориса Ельцина и улице 8 марта. Перекрыты улицы будут и в районе набережной, и театра драмы. Все эти ограничения будут действовать вплоть до окончания праздничного салюта, напоминает портал Е1. Над акваторией городского пруда он, напомню, прогремит в 22 часа. С 5 вечера в историческом сквере идет праздничный концерт, который завершится с началом салюта. Тем временем одним из первых в России праздничный салют в честь Дня Победы дали в Петропавловске-Камчатском. Традиционно залпы раздались в 22 часа по местному времени. В Москве было 13:00, а в Екатеринбурге 3 часа дня. Как пишет агентство ТАСС, салют был дан над Авачинской бухтой. Зрители смотрели его с разных точек Петропавловска-Камчатского. В это же время салют в честь Дня Победы прогремел и на Чукотке над Донадырем. А в Санкт-Петербурге сегодня развернули многометровое Знамя Победы. Это произошло во время акции «Бессмертный полк». Гигантское полотнище появилось на Невском проспекте. Его развернули участники общественного движения «Волонтеры Победы». Колонна «Бессмертного полка» в Петербурге прошла от площади Александра Невского до Дворцовой площади. Это около 5 километров. Участником шествия был и губернатор северной столицы Александр Беглов, пишет «Газета.ру». Официальный доллар на праздники и выходные 74.30, евро 88.55.
1: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
3: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
1: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург. Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО Remax Motors Subaru Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А. На завтра, воскресенье, 10 мая, синоптики. В Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-запада от 5 до 10 метров в секунду. На этой ночью, завтра днем от 3 до 8 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Тринске, Асбесте переменная без осадков до плюс 6.
1: Реклама. Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
5: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
3: А слона не хотите? Нельзя.
4: Об своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
5: Моя квартира, мои правила.
6: Застройщик ООО «СЗ-проект С-33». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на майпрогулка.ру и испытай себя 17 мая. 6+.

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, в воскресенье, 10 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-запада 5-10 метров в секунду ночью и завтра днем от 3 до 8 тепла. Также завтра в Реже, Краснотуринске, Ревде тоже переменная, преимущественно без осадков, до +6.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: И снова музыка.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, воскресенье, 10 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-запада от 5 до 10 метров в секунду. На этой ночью, завтра днем от 3 до 8 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Тринске, Асбесте переменная без осадков до +6.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, воскресенье, 10 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-запада от 5 до 10 метров в секунду. На этой ночью, завтра днем от 3 до 8 тепла.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: FM.
1: Хорошее настроение.
0: Под музыку Jam FM.
1: Jam FM.
0: Jam.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Вчера еще только влезал с подругами, весело так повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Новинка на Jam FM.
1: Зиверт, газ.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

демонстрировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.